0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: я не сошел с ума так надо.
1: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 августа 1980 года. Официальная дата начала строительства метро в Екатеринбурге. В этот день на поле бывшего стадиона «Локомотив» вынули первый ковш земли из шахты будущей станции «Уральская». Несмотря на почти полувековую историю, подземка в Екатеринбурге все еще самая короткая в России. В ней всего одна линия длиной 12 километров 700 метров и 9 станций. В мире же самое короткое метро по версии Книги рекордов Гиннесса в израильском городе Хайфа. У него 6 станций, длина всего 1 километр 803 метра. Технически это фуникулер, у вагонов нет моторов, их тянут тяговые тросы. Но сооружение находится в подземном тоннеле, прорубленном в горе Кармель, и поэтому его называют метро. У него есть название «Кармелит». Самый протяженный метрополитен в России – в Москве. В нем 15 линий, общая длина путей примерно 510 километров, без учета Московского центрального кольца, и 275 станций. В мире же самое длинное метро в китайском Шанхае. 20 линий, общей протяженностью 831 километр, и станций более 500.
5: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1994 года власти России изъяли из оборота монеты номиналом в 1 копейку из-за падения курса рубля. Копейка впала в немилость впервые за 290 лет непрерывного использования. В истории страны существовали деньги достоинством и ниже копейки. Полполушки или 1/8 копейки и полушки, четверть копейки. Все дробные части копейки установил Петр I, когда провел радикальную денежную реформу. Он же приравнял рубль к 100 копейкам, и Россия стала первой страной в мире с десятичной монетной системой. Во времена СССР копейки были самыми дорогими деньгами с точки зрения производства. Изготовление 1 однокопеечной монеты обходилось в 8 копеек. Интересно также, что 1 советская копейка весила 1 грамм, 2 копейки 2 грамма и так далее. И горсть монет можно было не считать, а просто взвесить, чтобы узнать сумму. В истории России были и бумажные копейки. Их выпустили в 1915 году для покрытия расходов в Первую мировую войну. На бумажных билетах номиналом 1, 2, 3, 5 и 50 копеек была надпись «Имеет хождение наравне с медной монетой».
4: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинания, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы. День, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах. Станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги. Ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи. День погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение. Возможно, бытовые проблемы. Рыбы, появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого, этот порыв скоро пройдет.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В США подвели итоги ежегодной премии «Хамбоун». Ее вручают за самый курьезный и невероятный случай с домашними животными. Сама награда, к слову, названа в честь пса, который когда-то застрял в холодильнике и в одиночку съел целый свиной окорок. Главное условие здесь – абсолютный хэппи-энд. Триумфатором этого года стал золотистый ретривер по кличке Майло Бэр. На прогулке в горах Калифорнии он испугался резкого звука и сбежал. Его искали 72 дня. Пес выжил в горах зимой и сам пришел к приюту. Среди финалистов были лабрадор, который наступил на садовые грабли, прямо как в старых комедиях. Два бигля, уничтожившие двухъярусный торт. Зенинхаунд, который сгрыз и проглотил кожаную оболочку от бейсбольного мяча. И пудель, съевший обшивку старинного африканского барабана.
4: Реклама. Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM. Obsession.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1980 года. Официальная дата начала строительства метро в Екатеринбурге. В этот день на поле бывшего стадиона «Локомотив» вынули первый ковш земли из шахты будущей станции «Уральская». Несмотря на почти полувековую историю, подземка в Екатеринбурге все еще самая короткая в России. В ней всего одна линия длиной 12 километров 700 метров и 9 станций. В мире же самое короткое метро по версии Книги рекордов Гиннесса в израильском городе Хайфа. У него 6 станций, длина всего 1 километр 803 метра. Технически это фуникулер, у вагонов нет моторов, их тянут тяговые тросы. Но сооружение находится в подземном тоннеле, прорубленном в горе Кармель, и поэтому его называют метро. У него есть название «Кармелит». Самый протяженный метрополитен в России – в Москве. В нем 15 линий, общая длина путей примерно 510 километров, без учета Московского центрального кольца, и 275 станций. В мире же самое длинное метро в китайском Шанхае. 20 линий, общей протяженностью 831 километр, и станций более 500.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 13 сентября на праздновании 378-летия Симбирско-Ульяновска на Соборной площади выступит Александр Иванов и группа «Ронда». Концерт станет частью фестиваля «Русское лето за Россию», который начнется в 13 часов. Ульяновск принимает эстафету всероссийского проекта, который в этом году объединит 12 городов в 6 федеральных округах. В программе культурные, творческие и спортивные события для всех возрастов. Фестиваль организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В Ульяновске подготовка к отопительному сезону вышла на финальный этап. Глава города Александр Балдакин подписал постановление о начале подачи тепла в объекты социально-культурной сферы с 28 сентября, а в жилых домах после 5 дней со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. Городская инфраструктура готова на 90%. До 31 августа проходят гидравлические испытания системы отопления. Повторные проверки теплосетей запланированы до 18 сентября. По словам советника президента России Антона Кобякова в интервью ТАСС перед Восточным экономическим форумом, заявившего о роли страны в международных логистических цепочках, Россия не вступает в конкуренцию с владельцами традиционных маршрутов, такими как Израиль, Египет, Турция и Британия, а предлагает альтернативный путь, действуя в своих и общих международных интересах. Эта альтернатива становится особенно актуальной сейчас, поскольку как привычные маршруты утратили былую надежность и предсказуемость издержек. По прогнозу директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, к концу текущего года общее число дилерских контрактов с автопроизводителями в России может достичь рекордной отметки 5000 благодаря запуску сетей новых отечественных брендов. При этом лидер по росту цен станет марка «Волга». Эксперт отметил, что тренд на сокращение числа дилеров, наблюдавшийся в первом квартале, во втором нивелировался, что свидетельствует о стабилизации ситуации, пишет ТАСС. Ученые Российского университета медицины Минздрава разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. По словам ректора вуза Олега Янушевича, они могут стать основой для криобанка и материалом для выращивания зубных зачатков с последующей пересадкой. Разработка актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов. Исследования в этой области ведутся с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые на крысах. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник»

0: Ульяновск.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в китайском Чанду проходит крупнейший автосалон. Главный тренд – автопром перестал соревноваться в динамике разгона и переключился на гонку процессоров. Самые интересные придумки на данный момент. Концерн BYD представил спортбэк Denza Z9 с технологией беспилотного дрифта. Электроника здесь управляет заносом в экстремальном режиме. А марка Rowy показала первый в мире серийный автомобиль со встроенной большой языковой моделью, которая ведет осмысленный диалог даже без доступа в интернет. Достаточно сказать: «Мне душно, и кажется, я засыпаю». И автомобиль не просто активирует обдув холодным воздухом, а включит бодрящий трек, предложит маршрут до ближайшей кофейни и начнет поддерживать диалог, чтобы водитель не уснул. Но главной сенсацией стали лазерные радары нового поколения с искусственным интеллектом от Huawei. Каждую секунду лидар выпускает миллионы лазерных лучей. Они отражаются от объектов, бортовой компьютер замеряет скорость их возвращения и мгновенно строит трехмерную карту пространства вокруг машины, которая становится способной видеть дорогу в полной темноте на 300 метров вперед. В любой ливень, туман и снегопад система заметит даже кирпич или бродячую кошку. Западные производители признают: электронику такого уровня они вынуждены закупать в Китае.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Примерно каждый пятый из нас боится сдавать кровь. Не знаю, обрадует ли вас эта новость, но в США приступает к работе робот по имени Алетта. Первый в мире робот, который самостоятельно берет кровь из вены человека. Вы садитесь, кладете руку на подставку, а дальше гаджет все сам. Сначала он сканирует руку инфракрасным светом и ультразвуком, чтобы отличить вену от артерии. Если, как говорят медики, вены плохие и прибор их не находит, он просто не станет делать прокол. Но если все в порядке, Алетта сама наложит жгут, продезинфицирует кожу, аккуратно введет иглу, поменяет пробирки в нужном порядке и в конце наклеит пластырь. Робот попадает в вену с первой попытки в 95% случаев. А если вы случайно дернетесь, система мгновенно и безопасно отсоединит иглу. Пока что такие роботы будут работать под наблюдением медработника, который сможет контролировать сразу три таких автомата. Правда, провести душевную беседу сразу с тремя пациентами у него вряд ли получится.
4: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1994 года власти России изъяли из оборота монеты номиналом в 1 копейку из-за падения курса рубля. Копейка впала в немилость впервые за 290 лет непрерывного использования. В истории страны существовали деньги достоинством и ниже копейки. Полполушки или 1/8 копейки и полушки, четверть копейки. Все дробные части копейки установил Петр I, когда провел радикальную денежную реформу. Он же приравнял рубль к 100 копейкам, и Россия стала первой страной в мире с десятичной монетной системой. Во времена СССР копейки были самыми дорогими деньгами с точки зрения производства. Изготовление одной однокопеечной монеты обходилось в 8 копеек. Интересно также, что одна советская копейка весила 1 грамм, 2 копейки 2 грамма и так далее. И горсть монет можно было не считать, а просто взвесить, чтобы узнать сумму. В истории России были и бумажные копейки. Их выпустили в 1915 году для покрытия расходов в Первую мировую войну. На бумажных билетах номиналом 1, 2, 3, 5 и 50 копеек была надпись «Имеет хождение наравне с медной монетой».
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: и о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
3: Inside a million eyes, they don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white, no one's reading all the words that I write.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Это Ума Турман с песней «Проститься». Скоро послушаем одну из музыкальных новинок этого года. Это Tame Impala и Джени. Песня называется «Дракула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где всю неделю мы рассказывали про самые необычные озера. Вчера отмечался Всемирный день озер. Ну а прямо сейчас узнаем то, чего мы еще не знали про озеро Лохнесс.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лохнесс – это глубокое пресное озеро в Шотландии, известное на весь мир благодаря легендам о чудовище по имени Несси. Сегодня Лохнесс. Лохнесс является вторым по площади и по глубине озером в Шотландии, но содержит больше воды, чем все водоемы Англии и Уэльса вместе взятые. Вода в озере никогда не замерзает из-за мягкого климата и большой глубины – 226 метров. Лох – это шотландское слово «озеро». Говорить «озеро Лохнесс» неправильно. Нужно говорить либо просто «Лохнесс», либо «озеро Несс». Кельтское слово «Несс» означает «ревущее». В озеро впадает река с таким названием. Лохнесс – это судоходное озеро. Оно является ключевой частью Каледонского канала, который соединяет восточное и западное побережье Шотландии, позволяя кораблям избегать опасного пути по морю. Лохнесс – торфяное озеро. Его вода имеет цвет чайной заварки. Торф смывается в озеро реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метра. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Черри Айленд. Это Кранонг – остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лохнесское чудовище вовсе не

0: Современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть VI веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов, это огромные деньги по тем временам, тому, кто поймает Несси. Правда, было два условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный натуралист и основатель Всемирного фонда дикой природы, присвоил существу латинское имя – Nessiterus rhombopteryx, чудовище Несс с ромбовидными плавниками. Несси был официально внесен в британский закон об охране дикой природы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ульяновск FM.

0: Финал недели проводим в компании с отличной музыкой и готовимся, конечно же, к выходным, не забывая посмотреть прогноз синоптиков. Скоро послушаем Scorpions «When You Know».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ивановск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами приближаемся к песням «Золотой коллекции», а это три песни, которые не тускнеют с годами. В «Золотую коллекцию» в этот раз вошли Крис де Бург, «Let it be», «No mercy, where do you go» и откроют «Золотую коллекцию» «Modern Talking».
0: «Золотая коллекция» радио Ульяновск.

К таким песням можно возвращаться снова и снова. Это знаменитая песня группы Beatles «Let It Be» в исполнении Криса Дебурга. А впереди у нас подборка из 5 волшебных, душещипательных мелодий. 5 песен любви уже готовы нас увлечь в романтический настрой. Начнутся они, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.

0: песен о любви на радио Ульяновск-ФМ.
1: I'm still fixing all the cracks.

0: Пять песен любви сегодня завершали Дункан Лоуренс, песни «Аркада» или «Игра», и чуть раньше «Роксет» «Listen to your heart». Пять песен любви — это всегда настоящий музыкальный букет эмоций, и к этому букету вернемся завтра в 13.05, потому что пять песен любви звучат у нас каждый день и в выходные тоже. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, впереди «Touch and Go», песня «Would You».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низкому.

0: низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.

В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет.

0: Хорошая музыка с нами всегда, а впереди у нас музыкант, которого называют музыкальным хамелеоном, потому что он смешивает разные стили, направления, соул, R&B, кантри, поп-рок и даже элементы хип-хопа. Это Тедди Свимс, его песня «Мистер Ноу Ит Олл», песня из музыкальных новинок этого года.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Последнюю четверть каждого часа мы встречаемся не просто с песнями «Золотой коллекции». В каком-то смысле три песни «Золотой коллекции» — это музыкальное путешествие во времени. В «Золотую коллекцию» в этот раз у нас вошли Энрике Иглесиас, «Do You Know», чуть раньше «Парк Горького», а откроют «Золотую коллекцию» «Bad Boys Blue».
1: «Золотая коллекция», радио «Ульяновск

0: золотой коллекции Энрике Иглесиас и песня «Do We Know». Вы всегда в курсе, что три песни золотой коллекции звучат в последнюю четверть каждого часа, а после этого мы убираем все лишние слова и слушаем инструментальную музыку. В этот раз у нас Диего Модена и Жан-Филипп Один. «Moonlight Reggae» — музыка, понятная без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

Музыкальные новинки с нами всегда, только что бразильский диджей Алок и соул-певец Халид «Dive Into Me». Впереди у нас много прекрасной музыки, которая дарит нам незабываемые впечатления, эмоции, пробуждает воспоминания. На очереди Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье «Барселона».

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Чтобы сохранить прекрасный рабочий ритм, рабочий настрой, у нас есть специальные энергичные песни. И как раз на очереди такая Элис Мертон «No Roots» как раз в эту пятницу, в этот финал недели.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ворск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подходим к песням золотой коллекции. Впереди тройка замечательных хитов, которые, с одной стороны, узнаваемы, а с другой стороны, стали в каком-то смысле классикой. Послушаем Evanescence, Bring Me To Life, чуть раньше у нас Cher, а откроют золотую коллекцию ABBA, Dancing Queen.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

Такие песни точно добавляют немного энергии и пробуждают. Evanescence, Bring Me to Life в золотой коллекции этого часа. Совсем скоро послушаем Джеймса Бланта и очень красивую песню, которая говорит сама за себя. You are beautiful. А еще у нас по плану инструментальная музыка, и в этот раз послушаем лунную сонату в современной обработке.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Кайра с песней «Сауа». С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую, желаю хорошего завершения недели и отличной пятницы. У нас впереди неприкасаемые. Напои меня водой.

Это Маккензи Аромба, Андевота. Приближаются последние летние выходные. Понимаю, что у некоторых родителей они буквально расписаны по часам, по минутам, хотя многие тех, кто уже давным-давно готов к 1 сентября. Продолжаем завершать рабочую неделю в компании отличной музыки. У нас впереди «Саваш», «Don't Cry Tonight», «Золотые хиты».

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Помним про золотые хиты, не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди Мадонна, которая в этом году номинирована на очень много музыкальных наград и продолжает нас удивлять своими музыкальными новинками. Как раз впереди один из ее треков. Это Мадонна и Мартин Гаррикс с хитом «Бизар».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А сейчас пришло время познакомиться с песнями «Золотой коллекции», которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас представители 80-х, Пола Абдул, «Straight Up», еще послушаем «Duran Duran, Come and Done», и в «Золотой коллекции» Армин Ван Бюрен и Шарон Дэн Адель, «In and Out of Love».
1: «Золотая коллекция», радио «Ульяновск

0: В завершении золотой коллекции Армин ван Бюрен «In and Out of Love». Уже скоро послушаем «Aha, Crying in the Rain», а еще по плану у нас инструментальная музыка и в этот раз Транссибирский оркестр.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Алиса Рос, хитом Flowers. Рабочая неделя пролетела, как и лето. Порой, в общем-то, не замечаешь, как быстро летят дни. И хочется добавить, остановись мгновение, ты прекрасна. Вот вечер пятницы. Проведем с вами время вместе под любимую музыку. А далее Александр Маршал, «Белый пепел». Меня зовут Алена Богданова. И я с удовольствием составлю вам сегодня компанию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Элтон Джон, Дуа Липа. Недавно у Дуа Липы был день рождения, ей исполнился 31 год. Этот день она отпраздновала в компании мужа, 36-летнего актера Каллума Тернера. А у нас с вами впереди еще золотой хит «Bad Boys Blue», «Pretty Young Girl».

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Переходим к нашей с вами золотой коллекции, а в ней песня о ее желании «All That She Wants» Ace of Base. И кто же будет их исполнять? Вот в чем вопрос. Также в нашей тройке хит «Let Go», а еще Scorpions «Believe in Love».
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: Пол Ван Дайк и Рик Гарви, Let Go в нашей с вами золотой коллекции. Мы с вами вместе под любимые песни уже встречаем, в общем-то, выходные. А далее Уитни Хьюстон, I Will Always Love You. До этого еще музыка понятная, без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: колоться нам.
1: 13 сентября.
2: Главный Лох-Несс.
3: Лох-Несс является вторым по площади и по глубине озером в Шотландии, но содержит больше воды, чем все водоемы Англии и Уэльса вместе взятые. Вода в озере никогда не замерзает из-за мягкого климата и большой глубины – 226 метров. Лох – это шотландское слово «озеро». Говорить «озеро Лох-Несс» неправильно. Нужно говорить либо просто «Лох-Несс», либо «озеро Несс». Кельтское слово «Несс» означает «ревущее». В озеро впадает река с таким названием. Лох-Несс – это судоходное озеро. Оно является ключевой частью Каледонского канала, который соединяет восточное и западное побережье Шотландии, позволяя кораблям избегать опасного пути по морю. Лох-Несс – торфяное озеро. Его вода имеет цвет чайной заварки. Торф смывается в озеро реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метра. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Черри-Айленд. Это Кранонг – остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лох-Несское чудовище вовсе не современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть 6 веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов, это огромные деньги по тем временам, тому, кто поймает Несси. Правда, было 2 условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный натуралист и основатель Всемирного фонда дикой природы, присвоил существу латинское имя – Nessiterus rhombopteryx, чудовище Несс с ромбовидными плавниками. Несси был официально внесен в британский закон об охране дикой природы.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью +7, +9 градусов, а днем +15, +17.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Вам желаю хорошего вечера, оставайтесь с нами, а далее для вас еще золотая коллекция, в ней появится Брайан Адамс, возьмет в руки гитару, пронзительно споет «Please forgive me». Также послушаем Моранди и газебо «I like Chopin».
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

Это группа Моранди в нашей с вами золотой коллекции. Далее Грегуар Дезетуаль. До этого еще расскажу о погоде на субботу. А чуть раньше у нас с вами мелодия, которая уже унесет прочь все заботы и тревоги этого дня. Она называется «Сайдвол кафе».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь, когда я

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Переходим к нашей с вами золотой коллекции, а в ней Vacuum I Breathe, а также Rasmus. А в начале нашей с вами тройки появится легендарный музыкант, который говорил, цитата, «Иметь голос – это подарок и благословение». Это Рой Орбисон.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Rasmus and the Shadows в нашей с вами золотой коллекции. Далее такая атмосферная композиция, под которую, возможно, кому-то захочется даже помечтать. Между прочим, сегодня отмечается Всемирный день мечты. Композиция называется «Послин Моби». А чуть раньше у нас с вами еще музыка понятная, без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Вам желаю приятного отдыха, хорошего настроения. Далее Brainstorm Maybe. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня. Послушаем гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги, день информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи, общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью +7, +9 градусов, а днем +15, +17.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Актуальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Yeah. Shorty, I know what you need.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.